канал Маруся FM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-590-76 выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года для лиц старше 12 лет. Маруся FM. Хоровод хитов.

Одевайся. 107.0. Маруся F.

0: Рамиль, сколько у тебя тайн?
1: Сколько у тебя тайн? Сколько у тебя тайн? Мы можем молчать хоть до утра с тобой в прайм-тайм.
0: Нюша, Полароид.

Маруся ФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-590-76. Выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Маруся ФМ. Хоровод хитов.

Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе трожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Коста Лакоста, Черри Леди.
1: А ты пахнешь Том Форд, Черри, Черри, Черри Леди, сам себе не верю.
0: Татьяна Куртукова, Крафт.

Бог самим собой, пока я еще живой, я вернусь не раз домой, поклонюсь родным седою головой. Сколько ж той поры прошло, скольких уже нет, вспять все не вернуть.

0: Радиостанция FM Silver. Всегда громче.
1: Я доставил вещи, но я плакать не буду. Значит, все сны были вещи. Отвыкнуть будет трудно. Зачем ты дальше пишешь? Мне дожимаешь эмоции. Через пару секунд мы с тобой станем незнакомыми.

0: Вася FM. Маруся FM.
1: Маруся FM.
0: Новые русские хиты. Маруся. Кадр. Новости киноиндустрии. На радио Маруся FM.
2: Всем привет, с вами Оксана Любимова. «Дневники няни» превратят в сериал. Одним из продюсеров нового шоу Netflix выступит звезда оригинала Скарлетт Йоханссон. Картина 2007 года повествует о выпускнице колледжа Энни, устроившейся домашней прислугой в богатую семью X, проживающую в Манхэттене. Главная героиня сразу остро ощущает разницу своего скромного статуса и обеспеченной жизни хозяев, сталкивается с капризами и причудами респектабельной пары и их озорного сына. Знакомство Энни с гарвардским красавчиком заставляет ее серьезным образом задуматься о правильности выбранного карьерного пути. Проект «Конец света» с Райаном Гослингом преодолел порог в 600 миллионов долларов мировых кассовых сборов. Гослинг сыграл в картине школьного учителя, которого отправляют в космос ради спасения Солнца и всего человечества. Маруся FM в Москве на 107.0, в Кирове на 89.2.

0: Альпийские, баварские, французские.
1: Сережа, что ты делаешь?
0: Путешествую.
1: С открытым ртом и причмокивая?
0: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
2: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
3: «Мясной гурман».
4: Хочешь много солнца? Поменяй оконца. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе, здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
5: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 49-42. Маруся.

что я влюблю. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама на радио Маруся ФМ. Компания «Филсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся ФМ. Шария 87.5 ФМ.

0: FM представляет не хит, а пушка.
1: Макан, Эль.
2: Эй, Мак, прости меня, мое сердце, я не в

0: несмотря ни на что. Маруся FM. Реклама.
1: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на промышленной 9А.
2: Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Теплов Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Теплов Хаус. Шарья. Павлика Морозова, 30.
3: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Мантурова Нагорная, 6. 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Был недавно в техногазе. До сих пор еще в экстазе. Газовые. Ну, очень газовые котлы в техногазе. Заходи. Шарья. 50 лет советской власти, 10. Подпишись ВКонтакте «Техногаз Шарья».
5: Витамин.

0: высшей лиги. Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
1: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Маруся FM. Источник.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, какое новшество появится в России, что выяснили аналитики и что придумали ученые из Финляндии. В России появится индекс Цезаря. С его помощью будут измерять популярность готовой еды среди россиян. В отчеты войдут данные о спросе на готовые блюда в городах-миллионниках. Индикатор станет первым в стране инструментом для оценки потребительского спроса на готовую еду и доступности продукции в городах. Постоянный мониторинг рынка с учетом оценок покупателей сформирует достоверную картину качества. 64% опрошенных россиян оставляют чаевые курьером, причем 83% делают это регулярно. Мужчины и женщины оставляют на чай с одинаковой частотой. Молодежь оставляет на чай примерно в 70% случаев, против 60% у других возрастных групп. Чаще всего размер вознаграждения составляет от 50 до 100 рублей. Почти для половины россиян чаевые – это способ поблагодарить курьера за его работу. Чаще всего респонденты оставляют на чай за работу в плохую погоду. Около половины готовы дополнительно вознаградить за доставку тяжелого заказа. Инженеры из Финляндии создали устройство для виртуального похода в сауну. Оно представляет собой набор из очков виртуальной реальности и специальной куртки. В последнюю встроены термоэлектрические элементы. Они нагреваются, подстраиваясь под действия пользователя в цифровом мире. При этом устройство умело имитирует движение горячего пара по рукам человека. Авторы надеются, что их наработки приблизят прогресс в области виртуального туризма, а также помогут создать тренажеры для пожарных и спасателей. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Лысьве 88.7.
0: Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
2: Мод. Намек на

смотреть кино и слушать радио. В подкасте «Кино по радио» это возможно. Каждый четверг в 18.00 в новом выпуске «Кино по радио». Фильмы и музыка к ним –

0: природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
1: Сломалась машина? Скорее в «Автомиг». Покупайте и ставьте запчасти у нас. И забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно. За наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья. 50 лет советской власти, 22.
2: Настоящий дачник знает. Главное – не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурово, Синная 1.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Цветочный центр «Флора». Тюльпаны, роза, хризантема. Цветочный центр «Флора». ТЦ «Апельсин».
8: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
9: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче.

0: Бауся FM. Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
1: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: твой правильный биоритм. Реклама.
1: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы, монтаж любой сложности, наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика Плюс». Шалья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
2: Выгодно?
3: Да.
2: Где?
3: В высшей лиге.
2: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
4: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Бурение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья. Адмирала Виноградова 3А. ТД ШИК. Сайт довода.рф. 8-920-381-90-28.
5: Проектирование и монтаж газопроводов. Продажа газового оборудования. Техногаз. С нами тепло. С нами надежно. Шарья. 50 лет советской власти. 10.
6: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
7: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на промышленной 9А.
8: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Маруся FM.

0: Лучшие хиты. Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости шоу-биза на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. Мия Бойко и инстасамка готовят к выходу совместную песню. Дуэтные песни со Шнуровым и Бузовой пролетели мимо чартов, поэтому ради возвращения былой славы инстасамка решила помириться с давним врагом Мией Бойкой. Кстати, из-за их конфликта пострадал Стас Ярушин, который позвал на свое музыкальное шоу Бойко, где та спела кавер на трек «За деньги да». Как итог, команда инстасамки подала иск в суд на Ярушина из-за нарушения авторских прав, а между самими артистками завязался конфликт. Недавно Бойко опубликовала ролик под отрывок из своего нового трека, который по звучанию подозрительно напоминает стиль инстасамки. Более того, в последнее время девушки обмениваются любезностями в соцсетях, а поэтому у поклонников не осталось сомнений. Мия Бойко и Дарья Затеева готовят к выходу совместную песню. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Липецке на 98.8.

сторону. Дело в дело. Дискотека Маруся. Пой и танцуй вместе с нами. Каждую пятницу и субботу в 20:00 на радио

Любовь не боится ни пропасти, ни расстояний. Любовь не боится удара, не боится касаний. Любить — это значит отдать себя полностью без оснований. Любовь — это дождь в самой жаркой саванне. Любовь — это вера, надежда на чудо, надежда на жизнь. Любовь — это фраза «давай не сдавайся, давай держись». Но так получилось, что мы разные люди. Я скоро приеду, родная, прощаться не будем.

0: Торговый центр «Апельсин» приглашает за покупками. Побалуйте себя и ваших близких изысканными продуктами, качественной бытовой техникой, удобной обувью, шикарными мехами, золотыми украшениями, одеждой на любой вкус и другими замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин, верный спутник «Апельсин».
1: Завод «Свисткрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
2: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Стань ближе. Маруся ФМ.

0: Реклама на радио Маруся ФМ. Компания «Филсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: Вещай. Маруся FM. Реклама.
1: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
2: Сезон уютных встреч на Нью Ветлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Ветлуга Парк».
3: Красота профессионально. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Estelle, Капус, Вэлла, Шварцкопф, Лонда Профессионал, бутик «Красотка», Шарья, ТЦ «Апельсин».
4: Дровоком. Дровоколотые. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дровоком. 8-910-922-5000.
5: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты и элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99,90. Томат тепличный 169,90. Цены в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
7: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Маруся FM. Ресурсы.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Автоновости на радио. Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. Exit представил новый Xlantix ESGT и полноразмерный флагманский внедорожник EX9 на международном рынке, название модели ET8 Concept. Xlantix ESGT делает акцент на тактильности и визуальной утонченности, тогда как новый EX9 на вариативности пространства и выразительности формы. В модели Xlantix ESGT спортивные сиденья с активной боковой поддержкой, обеспечивающей надежную фиксацию тела даже при динамичном вождении. Для EX9 характерна минималистичная передняя часть. В салоне разместили регулируемый плавающий экран. Автомобилистам может грозить штраф до 5000 рублей за частое и беспричинное срабатывание сигнализации машины в ночное время. Сигнализация автомобиля выполняет важную функцию предупреждения правонарушений, однако при этом может создавать существенный дискомфорт для окружающих. Если же основания для включения сигнализации были, то это не становится правонарушением. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Орле 92.5.

0: Реклама. Хочешь много солнца? Поменяй оконца. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
1: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону в Шарье 59-602.
2: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Настройся на музыку. Маруся FM.

0: делай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шарья. 87.5 FM.

0: Наслаждайся. Маруся FM. Реклама. Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Теплов Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Теплов Хаус. Шаря. Павлика Морозова, 30.
1: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
2: Ваша задача – наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход. Надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман». Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Ищите запчасти для иномарки? «Автомиг». Мы быстро доставим любые детали для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, Nissan и других марок. Доступные цены и индивидуальный подход. Шарья. 50 лет советской власти, 22. «Автомиг». Все для вашей иномарки. Быстро и надежно.
8: Выгодно?
9: Да!
8: Где?
9: В высшей лиге.
8: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости технологий на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Сергей Ильинов. Американская компания Neirable решила передавать технологию считывания электрической активности мозга через наушники и другие носимые устройства. Система использует встроенные датчики и алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы оценивать уровень концентрации человека в реальном времени. Разработчики считают, что такие решения можно применять не только в потребительской технике, но и в медицине, обучении и профессиональной среде. Первым публичным примером такой технологии стала гарнитура, созданная вместе с брендом Master & Dynamics. Уже появился первый коммерческий пример. Это гарнитура, которая показывает пользователям индекс концентрации. При этом независимых проверок точности у технологии пока почти нет. Параллельно компания работает с американскими военными над проектом по отслеживанию когнитивной нагрузки летчиков. Правда, специалисты по нейроэтике предупреждают, что в будущем такие устройства могут вызвать серьезные вопросы о конфиденциальности и контроле над личными данными. Это были новости технологий на радио Маруся ФМ в Москве 107.0, в Серове 102.1.

название любимых треков и история. Marus.fm. Прямой эфир радио Маруся FM в любой точке мира. Прокачай свой смартфон на Marus.fm.

0: Цветочный центр «Флора». Тюльпаны, роза, хризантема. Цветочный центр «Флора». ТЦ «Апельсин».
1: Нужна чистая вода? Обращайся в «Да-вода». Бурение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД «Шик». Сайт «Да-вода.РФ». 8-920-381-90-28.
2: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся ФМ.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся FM.
1: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: Уверенный хит.
1: DJ Smash и Dior. Розовый туман.

0: на своем вайбе. Маруся FM. Реклама.
1: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99,90. Томат тепличный 169,90. Цена в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
2: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты-элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Торговый центр «Парус». Три этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
4: Загородный комплекс «Нью Виплуга Парк». Тот самый отдых на природе, о котором вы мечтали. Комфортабельные коттеджи для проживания. Современный спортивный комплекс с бассейном и спа-зонами. Ресторан «Пир» и семейное кафе «Пирушка». Подробная информация на сайте vipluga.ru.
5: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
6: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942.

0: Беларуси FM. Новые русские хиты. Маруся FM.
1: Маруся FM.
0: Новые русские хиты. Маруся FM. Новости.
2: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, что предложили российские чиновники, что выяснили аналитики и какой тренд набирает популярность в Китае. В России предложили увеличить длину школьных перемен. В общественной палате считают, что они должны длиться не менее 15 минут, потому что нынешних 10 минут часто не хватает, поскольку часть перемен ученики тратят на запись домашнего задания. Также в общественной палате предложили закрепить в стандартах Рособорнадзора длительность обеденного перерыва в школах не менее 30 минут. 40% опрошенных россиян хотели бы переехать в районы рядом с крупным городом. Основной аргумент – желание быть ближе к природе и подальше от городской суеты. По данным ТАСС, четверть респондентов уже всерьез задумываются о таком переезде. Каждый пятый не готов менять интенсивную городскую жизнь на спокойный ритм. В исследовании приняли участие более 1000 человек. В Китае жители мегаполисов начали заводить кур в качестве домашних питомцев. Многие хозяева относятся к птицам как к кошкам или собакам. Спят с ними, шьют для них поводок, а на прогулки вывозят в колясках. Птиц также наряжают в одежду, обувь и шляпы. По словам владельцев, у куриц нет сильного запаха. Они не линяют, как кошки и собаки, тихо спят и просыпаются на рассвете. Некоторые хозяева уверяют, что куры умны, понимают человеческие слова и проявляют эмоции. Большинство таких питомцев попадают к людям с ферм. Это бройлеры, которых должны были отправить на убой, или петухи, от которых избавляются, потому что они и несут яйца. Маруся FM в Москве на 107.0, в Слободском 102.5.

0: зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
1: Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
2: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Обратитесь к своему кредитору и вам отца.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Семейная стоматология «Облик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Облик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Шарик, ты фотоохоту на видеоохоту поменял, что ли?
9: Балбес ты, Матроскин. Это видеонаблюдение называется, от «Аксиомы». И бегать никуда не надо. Прям с телефона можно посмотреть, что сейчас происходит. Архив на 3 дня. Подключи видеонаблюдение от «Аксиомы» и наблюдай за тем, что важно.
8: 8-800-505-38-98.
10: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся FM. Источник

0: Делай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативно. Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости.

0: и многое другое. Сайт в интернете wilsma.ru. Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
1: Маруся FM. Шарья. 87.5 FM.

0: Schatz,
1: дорогой, мне жарко. Снова жарко. У, жарко.
2: Gretchen.
1: Лариса, я парасотет. Дай мне отопление настроить, а.
3: В отношениях важно сохранить тепло, а температура в доме поддержит тепло в Халс. Дровяные и пилетные котлы от официального дилера тепло в Халс в Шарье. На Павлика Морозова, 30.
2: Выгодно?
4: Да.
2: Где?
4: В высшей лиге.
2: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
5: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода царская. Вкусная вода для каждого. Минеральная вода царская. Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: Красота профессионально. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Эстель, Капус, Велла, Шварцкопф, Лонда Профессионал. Бутик «Красотка». Шарья, ТЦ «Апельсин».
7: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы. Монтаж любой сложности. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика Плюс». Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
8: Уже в продаже в «Техногазе». Газовые котлы, колонки, счетчики для вас в магазине «Техногаз». Принимаем заявки на проектирование и монтаж газопроводов. Шарья. 50 лет советской власти, 10. Подпишись ВКонтакте. «Техногаз. Шарья».
9: Твоя мебель, твой стиль. В Шарья мебель на Октябрьской, 31. Кухни, гостиные, спальни, детские, прихожие, шкафы. Индивидуальный подход, высокое качество, доступные цены. Мы с вами от замера до установки. Шарья мебель. ТЦ «Спутник», второй этаж.
10: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся Спорт. Все о спорте. На радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Сергей Ильинов. «Зенит» и «Краснодар» по итогам 28-го тура чемпионата России по футболу сохраняют интригу в золотой гонке. Петербуржцы в гостях обыграли ЦСКА со счетом 3-1, хотя армейцы открыли счет уже в начале встречи. «Зенит» затем забил трижды, продлил беспроигрышную серию в российской премьер-лиге до 8 матчей. «Краснодар» тоже взял важные очки, победив тольяттинский «Акрон» со счетом 1-0. Единственный мяч во втором тайме забил Джон Кордоба. За два тура до финиша краснодарский клуб по-прежнему опережает «Зенит» на одно очко. В борьбе за бронзу «Локомотив» сыграл в ничью с «Динамо» 1-1, но третье место команда все равно удержала. После этого тура железнодорожники опережают «Спартак» на два очка. Красно-белые уступили на выезде в Самаре крыльям «Советов» со счетом 1-2, а калининградская «Балтика» дома проиграла казанскому «Рубину» 0-1. Это были новости спорта на радио «Маруся ФМ» в Москве 107.0, в Анапе 98.3.
0: Новый русский мегахит на Марусе ФМ.
2: «Хамали и Акмаль. О чем ты не спишь по ночам?»

сильно уставали, мечтали выспаться. Но пришел вечер пятницы. Вы услышали знакомое приветствие.

0: Сломалась машина? Скорее в «Автомиг». Покупайте и ставьте запчасти у нас и забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно. За наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья. 50 лет советской власти, 22.
1: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на промышленной 9А. Как говорил мой дед, с крышей шутки плохи. Делай сразу хорошо. «Стройточка». Любые материалы для отделки кровли и фасадов. Профнастил и евроштакетник для надежного ограждения. «Стройточка». С нами строить выгодно. Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, улица Сенная.
2: Торговый центр «Парус». Три этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига. Мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
3: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
4: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

0: Начинай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарьи top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шарья 87.5 FM.

0: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты-элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на промышленной 9А. Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Бурение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт довода.рф. 8-920-381-90-28.
2: Сезон уютных встреч на Нью Витлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Витлуга Парк».

0: замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник – апельсин.
1: Дровоком. Дровоколотые. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дровоком. 8-910-922-5000.
2: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Сталь.

0: Новые русские хиты на радио Маруся ФМ. Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Автоновости на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. Exit представил модели Xlantics ESGT и EX8 на пекинском международном автосалоне. Обе модели воплощают дизайн-философию бренда «Звездное вдохновение». ESGT сочетает спортивный характер с технологичной роскошью, а EX8 делает акцент на продуманной обзорности и гибкости пространства. Xlantics ESGT оснащен спортивными сиденьями с активной боковой поддержкой, которая плотно фиксирует тело в виражах, а также многоуровневой центральной консолью с двумя дисплеями разной формы. Дизайн Xlantics EX8 вдохновлен плавными формами иллюминаторов космических кораблей. Большой панорамный экран, аудиосистема и элементы дверей объединены в единую горизонтальную линию. Общественная палата запустила онлайн-платформу для поиска ошибок в действующей редакции ПДД и обсуждения предложений. На сайте npdd.rf граждане могут обсудить отдельные пункты, предложить свои изменения в правила, а также проголосовать за или против инициатив других пользователей. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Губкине 94.8.

выходит огромное количество новых русских хитов. Но только 20 лучших могут попасть в топ-лист Маруся FM. Вы услышите их первыми.

0: Реклама. Ваша задача – наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход. Надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода царская. Вкусная вода для каждого. Минеральная вода царская. Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города. Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Мантурово Нагорная, 6, 8-965-143-48-86.
6: Вопрос увеличен на последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и банкротству.
7: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на Промышленной 9А.
8: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Маруся FM. В ресурсе.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся FM.
1: Главный новостной портал Шарьи top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки.
2: top24.news.
1: 18+.
3: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шарья. 87.5 FM.

0: Россия, это Маруся. Маруся FM. Реклама.
1: Хочешь много солнца? Поменяй оконца. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
2: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
4: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов.
0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Настройся на музыку. Маруся FM.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся. Кадр. Новости киноиндустрии. На радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. Академия кинематографических искусств объявила о нескольких важных изменениях в правилах отбора на предстоящую 99-ю церемонию вручения премии «Оскар». В частности, теперь актеры могут номинироваться за несколько ролей в категории «Главная» или «Второстепенная роль», если попадают в топ-5 лидеров голосования. Ранее учитывалась только одна, самая сильная работа. Важные ограничения наложены на проекты с использованием искусственного интеллекта. В актерских категориях могут учитываться только реально сыгранные человеком роли, а в сценарных – только тексты, написанные людьми. Отмечается, что киноакадемия может запрашивать у студии соответствующую информацию. 99-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 14 марта будущего года. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Переславль-Залесском на 106.0.

0: Реклама. Настоящий дачник знает. Главное, не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, Синная 1.
1: Цветочный центр «Флора». Тюльпаны, роза, хризантема. Цветочный центр «Флора». ТЦ «Апельсин».
2: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону в Шарье 59-602.
3: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: Реклама на радио Маруся ФМ. Компания «Филсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: Фокусе FM. Реклама.
1: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Загородный комплекс «Нью Витлуга Парк». Тот самый отдых на природе, о котором вы мечтали. Комфортабельные коттеджи для проживания. Современный спортивный комплекс с бассейном и спа-зонами. Ресторан «Пир» и семейное кафе «Пирушка». Подробная информация на сайте vitluga.ru.
3: Ищите запчасти для иномарки? «Автомиг». Мы быстро доставим любые детали для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, Nissan и других марок. Доступные цены и индивидуальный подход. Шарья. 50 лет советской власти, 22. «Автомиг». Все для вашей иномарки. Быстро и надежно.
4: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты-элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, о чем заявили власти Дубая, что выяснили аналитики и чем удивил юноша из Германии. В Дубае отменили минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство. Ранее для получения ВНЖ требовалось приобрести жилье на сумму не менее 750 тысяч дирхамов, это более 200 тысяч долларов. Согласно новым правилам, единоличный владелец недвижимости в Дубае получает право на двухлетний ВНЖ вне зависимости от стоимости жилья. Россияне рассказали, на чем не готовы экономить в отпуске. 40% опрошенных назвали еду и напитки, а 30% – впечатления и спонтанные радости. Женщины чаще не хотят экономить на косметике, а мужчины – на туристическом снаряжении. Но есть и те, кто старается экономить абсолютно на всем. Так ответили 15% респондентов. В этом году граждане собираются потратить на товары для летнего отдыха в среднем 30 тысяч рублей. 23-летний житель Германии установил мировой рекорд. Он собрал кубик Рубика примерно за 23 секунды во время прыжка с парашютом над южноафриканским заливом Мосул. Юноша признался, что впервые взял кубик Рубика в руки в 18 лет и много тренировался. Также он всегда мечтал научиться прыгать с парашютом. В итоге у него появилась идея совместить два увлечения. Прыжок долго откладывался из-за отсутствия лицензии. Во время тренировок для ее получения парень осваивал и опасные трюки. Предыдущий рекорд принадлежал жителю Австралии. В 2023 году он собрал кубик Рубика примерно за 28 секунд. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Миасе 96.6.

0: Маруся ФМ. Горячие песни этой недели.
1: Люся Чеботина. Против преступления. Тима ищет свет.

0: Реклама.
1: Торговый центр «Апельсин» приглашает за покупками. Побалуйте себя и ваших близких изысканными продуктами, качественной бытовой техникой, удобной обувью, шикарными мехами, золотыми украшениями, одеждой на любой вкус и другими замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин, верный спутник «Апельсин».
0: Дровоком. Дровоколоты. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дровоком. 8-910-922-5000.
2: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка». 3,5 литра. 202,20. Майонез «Слобода». 850 миллилитров. 125,30. «Светофор». Магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
3: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: реклама. Нужна чистая вода? Обращайся в «Да-вода». Бурение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья «Адмирала Виноградова 3А» ТД «ШИК». Сайт «Да-вода.РФ». 8-920-381-90-28.
1: Выгодно?
2: Да!
1: Где?
2: В высшей лиге.
1: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
3: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
0: Как говорил мой дед, с крышей шутки плохи. Делай сразу хорошо. «Стройточка». Любые материалы для отделки кровли и фасадов. Профнастил и евроштакетник для надежного ограждения. «Стройточка». С нами строить выгодно. Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, улица Сенная.
4: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче. Маруся FM.
5: Молча погашу свет. Твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопасней. Ты творение любви в этой мерзлоте. Твоя чистая душа светит в темноте. Я в

ночам. Но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Вася FM. Маруся FM.
1: Маруся FM.
0: Новые русские хиты. Новости технологий на радио Маруся FM.
2: Всем привет, с вами Сергей Ильинов. Американская компания Narrable решила передавать технологию считывания электрической активности мозга через наушники и другие носимые устройства. Система использует встроенные датчики и алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы оценивать уровень концентрации человека в реальном времени. Разработчики считают, что такие решения можно применять не только в потребительской технике, но и в медицине, обучении и профессиональной среде. Первым публичным примером такой технологии стала гарнитура, созданная вместе с брендом Master & Dynamics. Уже появился первый коммерческий пример. Это гарнитура, которая показывает пользователям индекс концентрации. При этом независимых проверок точности у технологии пока почти нет. Параллельно компания работает с американскими военными над проектом по отслеживанию когнитивной нагрузки летчиков. Правда, специалисты по нейроэтике предупреждают, что в будущем такие устройства могут вызвать серьезные вопросы о конфиденциальности и контроле над личными данными. Это были новости технологий на радио Маруся FM в Москве 107.0, в Серове 102.1.

0: Реклама. Красота профессионально. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Estelle, Капус, Вэлла, Шварцкопф, Лонда Профессионал. Бутик «Красотка». Шарья, ТЦ «Апельсин».
1: Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Теплов Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Теплов Хаус. Шарья. Павлика Морозова, 30.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Семейная стоматология «Облик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Облик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Мантурова, Нагорная, 6, 8-965-143-48-86.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение получения кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Торговый центр «Парус». 3 этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
10: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
11: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы, монтаж любой сложности, наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика Плюс». Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
12: Завод «Свисткрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
13: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Маруся ФМ.

0: Делай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Компания «Вилсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на промышленной 9А.
1: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99,90. Томат тепличный 169,90. Цены в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
2: Хочешь много солнца? Поменяй оконца. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе, здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
3: Проектирование и монтаж газопроводов, продажа газового оборудования, Техногаз. С нами тепло, с нами надежно. Шарья, 50 лет советской власти, 10.
4: Ваша задача, наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход, надежный результат. Шарья, Ивана Шатрова, 18, остановка АТП.
5: Хватит стесняться, пора действовать. В «Блик Плюс» твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты и элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология «Блик Плюс», первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Сделай громче. Стань ближе. Маруся FM.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Автоновости на радио. Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. Exeed провел тест-драйв нового Xlantix ET в рамках пекинского международного автосалона. Новинка вышла на трассу вместе с моделями RX, Xlantix ES и Xlantix ET. Xlantix ET 8 – это полноразмерный шестиместный внедорожник класса F. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, двигателем-генератором 1.5 TGDI, КПД 45,8% и электрической полноприводной системой с передним и задним электродвигателями. Разгон с 0 до 100 км в час занимает 5,4 секунды. В МВД не видят смысла вводить новые коды в регионах-лидерах по количеству машин, передает ТАСС. Ведомстве объяснили, что нынешняя возможность комбинировать цифры позволяет обеспечить государственную регистрацию автомобилей на длительный период. По правилам, в трехзначном коде региона допускается применять в качестве первой любую цифру от единицы до девятки. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Каменске-Уральском 90.9.
0: Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
2: Мод. Намек на нас.

0: Реклама.
1: Цветочный центр «Флора». Тюльпаны, роза, хризантема. Цветочный центр «Флора». ТЦ «Апельсин».
2: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
3: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на промышленной 9А.
4: Нужна чистая вода? Обращайся в «Да-вода». Брение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД «Шик». Сайт «Да-вода.рф». 8-920-381-90-28.
5: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
6: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3. 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая.
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Торговый центр «Парус». Три этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
12: «Маруся ФМ». Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Маруся ФМ. Источник.

Реклама на радио Маруся ФМ. Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+. Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222. Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: представляет статус щит.
1: Макан Эль.
2: Эй, Мак, прости меня, мое сердце, я не...

0: реклама. Дымоход – не просто труба. Это система безопасности и эффективности вашего дома. Теплов Хаус – проверенные бренды и профессиональная консультация. Не гадайте, доверьтесь специалистам. Тепло начинается с Теплов Хаус. Шарья, Павлика Морозова, 30.
1: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на промышленной 9А.
2: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
3: Дроваком. Дровоколоты, береза, смесь, осина, торцы березовые. Дроваком. 8-910-922-5000.
4: Выгодно?
5: Да!
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цена в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
6: Был недавно в техногазе, до сих пор еще в экстазе. Газовые, газовые, ну очень газовые котлы в техногазе. Заходи. Шарья, 50 лет советской власти, 10. Подпишись ВКонтакте «Техногаз Шарья».
7: Сломалась машина? Скорее в «Автомиг». Покупайте и ставьте запчасти у нас, и забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно, за наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья, 50 лет советской власти, 22.
8: Настоящий дачник знает. Главное – не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, Синная 1.
9: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Маруся FM. Ресурсы.

ураган. Сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит флан. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит ноут.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся Спорт. Все о спорте. На радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Сергей Ильинов. «Зенит» и «Краснодар» по итогам 28-го тура чемпионата России по футболу сохраняют интригу в золотой гонке. Петербуржцы в гостях обыграли ЦСКА со счетом 3-1, хотя армейцы открыли счет уже в начале встречи. «Зенит» затем забил трижды, продлил беспроигрышную серию в российской премьер-лиге до 8 матчей. «Краснодар» тоже взял важные очки, победив тольяттинский «Акрон» со счетом 1-0. Единственный мяч во втором тайме забил Джон Кордоба. За два тура до финиша краснодарский клуб по-прежнему опережает «Зенит» на одно очко. В борьбе за бронзу «Локомотив» сыграл в ничью с «Динамо» 1-1, но третье место команда все равно удержала. После этого тура железнодорожники опережают «Спартак» на два очка. Красно-белые уступили на выезде в Самаре крыльям Советов со счетом 1-2, а калининградская «Балтика» дома проиграла казанскому «Рубину» 0-1. Это были новости спорта на радио Маруся ФМ в Москве 107.0, в Анапе 98.3.

0: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
1: Сезон уютных встреч на New Ветлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте New Ветлуга Парк.
2: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
3: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Бурение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт довода.рф. 8-920-381-90-28.
4: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Настройся на музыку. Маруся ФМ.

0: еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Компания «Вилсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарьи top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шарья 87.5 FM.

0: Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник «Апельсин».
1: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, что предложили российские чиновники, какую страну россияне могут посещать без визы и где прошел необычный концерт. В Госдуме предложили ввести дачный кэшбэк и возвращать часть денег, потраченных на покупку садово-огородного инвентаря российского производства. По задумке авторов инициативы, программа будет действовать с апреля по сентябрь. Покупателям вернут до 15% средств за семена, саженцы и садовую технику, передает ТАСС. По мнению депутатов, такой кэшбэк поможет и производителям, и дачникам, особенно пенсионерам, которые в основном и занимаются садово-огородными работами. Россияне с 11 мая смогут ездить в Саудовскую Аравию без визы. Такой режим будет действовать для кратких поездок до 90 дней в течение календарного года, пишет РБК. Он не подходит для работы, учебы, постоянного проживания и паломничества. Для этого по-прежнему нужно оформлять отдельные документы. Россияне сейчас могут посетить без визы или по упрощенным правилам въезда около 120 стран. В Лондоне квартет музыкантов исполнил маленькую ночную серенаду Моцарта на инструментах, сделанных из овощей. Вместо флейты, скрипки и виолончели использовали морковь, кабачок и батат. Группу основал биохимик Тим Кренмор. Однажды он поспорил с другом, что научится делать блок флейты из моркови. У него получилось, а позже он пригласил в проект выпускников Королевской академии музыки. Для выступления артисты используют исключительно овощи и не имеют даже кларнетных или саксофонных мундштуков. После концертов музыканты моют овощи, нарезают и жарят во фритюре. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Короче 89.4.

Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче.

0: Открывайте «Бабушкин сундук» на Марусе FM.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?»

Реклама на радио Маруся ФМ. Главный новостной портал Шарьи top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+. Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222. Маруся ФМ. Шарья. 87.5 FM.

Улыбнись. Маруся FM. Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости шоу-биза на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. Мия Бойко и инстасамка готовят к выходу совместную песню. Дуэтные песни со Шнуровым и Бузовой пролетели мимо чартов, поэтому ради возвращения былой славы инстасамка решила помириться с давним врагом Мией Бойкой. Кстати, из-за их конфликта пострадал Стас Ярушин, который позвал на свое музыкальное шоу Бойку, где та спела кавер на трек «За деньги да». Как итог, команда инстасамки подала иск в суд на Ярушина из-за нарушения авторских прав, а между самими артистками завязался конфликт. Недавно Бойко опубликовала ролик под отрывок из своего нового трека, который по звучанию подозрительно напоминает стиль инстасамки. Более того, в последнее время девушки обмениваются любезностями в соцсетях. А поэтому у поклонников не осталось сомнений. Мия Бойко и Дарья Затеева готовят к выходу совместную песню. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Липецке на 98.8.

0: Только Маруся FM.
1: Подождаешь тело на тело, это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума, это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

сторону. Дело в дело. Дискотека Маруся. Пой и танцуй вместе с нами. Каждую пятницу и субботу в 20:00 на радио.

жить и никогда не полезу с советом. Мне позволили петь свои песни, и я благодарен за это. Но я знаю, что мы все стараемся, мир без нас, он слишком серьезный. Человек должен плакать от радости, но я знаю, откуда слезы.

Открой глаза, посмотри сквозь сон. Я поймаю твой взгляд и увижу в нем себя. Не думай ни о чем и сделай шаг вперед.

Rush.fm. Это название любимых треков и история. Marus.fm. Прямой эфир радио Маруся FM в любой точке мира. Прокачай свой смартфон на Marus.fm.

Радиоканал «Маруся ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер ФС-77-590-76. Выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года. Для лиц старше 12 лет. «Маруся ФМ». Хоровод хитов.

Москва. Включайся. 107.0. Маруся

неделю. Вы работали, сильно уставали, мечтали выспаться. Но пришел вечер пятницы. Вы услышали знакомое приветствие.

Маруся ФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-590-76. Выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Маруся ФМ.

Москва. Включайся. 107.0.